0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

северный город. Большая граната, и я еще молод. Плывем через реку, дозорный не спит, а слева включена, громко скребит. И тогда я взял мужика за плечо, тихонько сказал: я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник. Что ж ты не смазал уключину маслом? А он все скребел и вот так улыбался. Вижу, дозорный на слышке засек. Выслали катер, и я тему просек. И тогда я схватил мужика за грудки и закричал: я убью тебя, лодочник! Я убью тебя, лодочник! Я убью тебя, лодочник! Я убью тебя, лодочник! Синее небо над головой, гранату отняли, послали домой. Но все же я видел,

на крышу, смотрю на Аврору и вспоминаю ту давнюю пору, когда еще молод, с гранатой в руке, в предательской лодке я плыл по реке. И чисто по привычке я тогда кричу: я убью тебя, лодочник, я убью тебя, лодочник, я убью тебя, лодочник.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

try one more time. Baby, please.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
5: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
6: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
7: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

0: заводи мотор! Мы едем в светофор! Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает! Светофор!
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

Емол – это не только сахар городейский 10 килограммов за 23,99, но и кухонный комбайн Рагекс всего за 309,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 16 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro.
1: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удача в придачу тур 2018. С 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.europe.by. Городской телефон 388-76-76.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: 45 дней или выкупаем ваше авто на заранее согласованных условиях. Предложение действует только в филиале сети автохаусов «Бутик Авто» в Гродно. Код 44-519-46-50. Бутикавто.бай.
1: Дорогой, стой! Там пантера!
2: Какое стой? Бежим!
3: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Доброе утро. Президент поздравил своего коллегу из Пакистана Асифа Али Зардари, премьер-министра Шахбаза Шарифа и всех жителей страны с Днем Независимости. Как отметил Александр Лукашенко, в этом году Пакистан в очередной раз подтвердил свою приверженность мирному решению глобальных и региональных проблем. Глава белорусского государства высоко оценил конструктивную роль премьер-министра Пакистана в урегулировании непростой ситуации на Ближнем Востоке. Белорусский лидер убежден, дальнейшее углубление белорусско-пакистанского партнерства в торговле, промышленности, сельском хозяйстве и других направлениях в полной мере соответствует стратегическим интересам обоих государств. Президент рассчитывает на эффективную реализацию договоренностей, достигнутых во время встречи лидеров в 2024 и 2025 годах. В март снова встретились с представителями крупных маркетплейсов. Решено закрепить за каждой торговой площадкой отдельных представителей от министерства, которые будут отвечать за взаимодействие с белорусскими производителями. Основная цель – нарастить объемы продаж отечественных товаров через онлайн-каналы. Представители март на маркетплейсах будут работать по аналогии с уже действующей в торговых сетях практикой. При этом, как пишет Белта, Wildberries к соглашению о продвижении белорусских товаров пока не присоединился. Какая погода будет в Беларуси в ближайшие выходные, рассказали синоптики. Прогнозируется 30-градусная жара, а в юго-западных районах не исключена вероятность того, что в середине дня воздух снова прогреется до рекордных 35 градусов и выше. Белорусов ожидает очередной теплый, а благодаря солнечному антициклону Ральф еще и преимущественно сухой уикенд. Первая ракетка мира Арина Соболенко появилась на обложке журнала «Тайм». Как пишет Белта, в интервью журналу белорусская спортсменка рассказала о поражениях, трудностях во время соревнований, а также вспомнила детство в Минске. «Тайм» называет девушку самой яркой теннисисткой в мире, обращая внимание на то, что она дерзкая, жесткая и прямолинейная. Спортсменка вошла в число 10 теннисисток в истории женской теннисной ассоциации, которые удерживали первое место в мировом рейтинге не менее 100 недель, присоединившись к таким звездам, как Серена Уильямс, Штеффи Граф, Мартина Навратилова и Крис Эвертс. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 97 копеек, евро 3 рубля 43 копейки, 10 юаней 4 рубля 44 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек.
2: Партнер прогноза погоды, сервис заказа лекарств, аптека.бай.
3: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита. Счастье. Лакто Флорене. Что это? Пробиотический комплекс Лакто Флорене. Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты. Поняла. Лакто Флорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
4: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
3: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. С лекарственным препаратом не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака OTC SPA Италия.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта Погода.бай, сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте 24-26, в Гродно 23-25, в Гомеле, в Могилеве 21-23, в Витебске до плюс 22, в Минске без осадков и 21-23 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: и до 3 января 2029 года.
1: Легенды ласкового мая. Андрей Гуров и Олег Крестовский. Вас ждет шоу, где вечные хиты, пронзительные истории в словах и та самая ни с чем не сравнимая энергетика 80-х и 90-х заставит вас забыть обо всем. 1 июля в концертном зале Минск.
2: Для зрителей старше 12 лет. Живой звук. Организатор РКПЦ концертный зал Минск. Телефон 375-17-327-66-38. Билеты в кассах концертного зала Минск, кассах города и на сайтах Ticket.ru и 24 Афишабай.
3: При поддержке душевного радио.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
6: Легкое утро на душевном радио. Удачно!

Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевноерадио.бай. Душевное радио. Приятно.

0: Реклама.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке «Белвэп» получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте белвэп.бай.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.
5: Всем привет!
6: С вами дуэт Лера Бернатович
7: и Артем Скороль.
6: Слушайте наши лучшие песни на волнах душевного радио.

Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
2: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
3: Главный голос русского шансона Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом «Лучшие песни». Хиты вне времени, которые знает и поет вся страна. 4 декабря, Минск, Большой зал Дворца Республики. Билеты уже в продаже. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
4: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: ничего себе сходил за хлебушком.
1: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удача в придачу Тур 2018. С 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.europ.by. Городской телефон 388-76-76.
3: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
1: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Алло.
1: Оксана.
0: Оксана. Да.
1: Мама дома.
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.

0: партнеров.
1: Загляните в филиал сети автохауса в бутик авто в Гродно на Тавлая 1. Новые поступления авто уже ждут своих владельцев. Выбирайте заранее на сайте boutiqueauto.by.
2: Дорогой, стой! Там пантера!
3: Какое стой? Бежим!
4: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альтопрофиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44 595 5577.

0: Слушайте «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу. Сергей Сенкевич, доброе утро. Президент Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект договора между Беларусью и Мьянмой о взаимной правовой помощи по гражданским и экономическим делам. Как сообщает Белта, проектом международного договора определяют условия и порядок оказания взаимной правовой помощи, в том числе регламентируются вопросы передачи и вручения документов, а также признание исполнения судебных решений, получение доказательств и совершение иных процессуальных действий. В Минске открылся торговый дом Наманганской области Узбекистана. Новая площадка с товарами разместилась на проспекте Победителей 119. Пока основа ассортимента – текстиль. На полках представлены полотенца, халаты и трикотаж. В планах привезти в Минск узбекскую консервацию, соки, концентраты, варенье, соленье и сухофрукты. Кроме того, представители Наманганской области ведут переговоры о поставках продукции в белорусские торговые сети. Пока площадка работает как шоу-рум. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Радары установлены на 10 участках. Устройства есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Жукова, на Партизанском, на улицах Притыцкого, Московской, Радиальной, Тимирязева, на Маяковского, а также на МКАД. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. На Марсе нашли драгоценные камни. Ученые завершили обработку переданных на Землю материалов и обнаружили в марсианском грунте корунд, минерал из которого состоят рубины и сапфиры. На Красной планете его обнаружили впервые, причем лабораторные исследования выявили поразительное сходство между составом марсианского минерала и составом драгоценных камней на Земле. Теперь ученые выясняют, как он мог образоваться в условиях этой планеты и сколько этого минерала можно там отыскать. Новость предоставлена билетным оператором TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 97 копеек. Евро 3 рубля 43 копейки. 10 юаней 4 рубля 44 копейки. 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте 24-26, в Гродно 23-25, в Гомеле и в Могилеве 21-23, в Витебске до плюс 22, в Минске без осадков и 21-23 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
4: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

0: телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
2: Светофор.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

Е-Молл – это не только полотенце-бумажное Папиа 12 рулонов за 19,99, но и планшет Текласт за 92,50 в месяц без переплат до 6 месяцев. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 16 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Реклама.
1: Многие продают авто в сети автохаусов «Бутик Авто». Мы настолько уверены в быстрой продаже, что предоставляем аванс 50% стоимости авто сразу после заключения договора комиссии. Гарантируем продажу за 45 дней или выкупаем ваше авто на заранее согласованных условиях. Предложение действует только в филиале сети автохаусов «Бутик Авто» в Гродно. Код 44 519 46 50. Бутикавто.бай.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Доброе утро. Вторая международная промышленная выставка «Иннопром Беларусь» пройдет в Минске с 30 сентября по 2 октября. Регистрация на мероприятие уже открыта. Как сообщает Белта, площадка объединит представителей госорганов, производителей и поставщиков продукции ключевых отраслей промышленности стран ЕАЭС и других государств. Выставка состоится на площадке Минского международного центра «Белэкспо». Ожидается подписание новых соглашений по расширению кооперационных связей между странами. Какие виды дорожных покрытий самые эффективные и стойкие, рассказали в Белорусском дорожном научно-исследовательском институте. Идеальной конструкции дорожной одежды не существует, каждая предназначена для определенных условий. Наиболее устойчивыми к воздействию погодно-климатических факторов, а также к восприятию транспортной нагрузки, цементобетонные покрытия, имеющие максимальный срок службы 25 лет. И в нашей стране их становится больше. Есть у таких дорог и минусы: сложность в ремонте и содержании, более высокая стоимость строительства. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня возможно ограничение в движении. Внимательными водителям стоит быть на улицах Брестской, Подлесной, Геологической, Агинского, а также на улице и проезде Веснинка и в Семковском переулке. Там обновляют разметку. Хоккеисты Минского «Динамо» с победы стартовали на домашнем предсезонном турнире по хоккею «Кубок Минска» в «Олимпик-арене». Первым соперником «Зубров» в межсезонье были шанхайские «Драконы». Поединок в итоге закончился победой минчан со счетом 7-5. Всего участие в розыгрыше «Кубка Минска» принимают 6 команд из КХЛ, которые разделены на 2 тройки. Первую тройку игроков составили Минское «Динамо», Магнитогорский «Металлург» и шанхайские «Драконы». В пул «Б» вошли «Адмирал», «Сочи» и «Сибирь». Добавлю, следующий матч на домашнем турнире «Динамовцы» проведут завтра против «Металлурга» в 17:00. К новостям компании «Сливки-бай». Суши 40 штук за 28 рублей. Пицца 60 сантиметров от 40 рублей. Голодным не останется никто. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kazyminsk.by. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 97 копеек, евро 3 рубля 43 копейки, 10 юаней 4 рубля 44 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек.
2: Партнер прогноза погоды, сервис заказа лекарств, аптека.бай.
3: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита. Счастье. Лакто Флорене. Что это? Пробиотический комплекс Лакто Флорене. Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты. Поняла. Лакто Флорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
4: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
5: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. Лекарственным препаратом не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте 24-26, в Гродно 23-25, в Гомеле и в Могилеве 21-23, в Витебске до плюс 22, в Минске без осадков и 21-23 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвеб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
3: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
4: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
5: Ненаказуемо.
6: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало.

0: 남자들도 한정 투스타.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на «Тикет.Про».
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Память в камне. Крупная компания. Гарантии, как гранит. Память в камне. .by.
1: Если соседи, то без перфоратора. Если радио, то душа.

0: Реклама.
1: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и без лимита интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.
6: Всем салют, это Юля из группы.

0: реклама.
1: Представляешь, вчера был в бутик авто.
2: И что?
1: Сегодня приехал снова. Совсем другие авто.
2: Уже?
1: Да, там ассортимент меняется быстрее, чем кажется. И сейчас еще можно купить авто в кредит по ставке 0,01% от банков-партнеров.
3: Загляните в филиал сети автохауса в бутик авто в Гродно на Тавлая 1. Новые поступления авто уже ждут своих владельцев. Выбирайте заранее на сайте butikavto.by.

0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
1: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
2: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения – до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Здравствуйте. Александр Лукашенко сегодня в Жидковическом районе Гомельской области знакомится с работой крестьянского хозяйства Михаила Шруба. Фермер начал работать в 1993 году. В 2002 в результате присоединения к хозяйству колхоза «Путь коммунизма» площадь сельхозугодий выросла почти до 2000 гектаров. Новый импульс к развитию был получен в 2010 году после посещения крестьянского хозяйства президентом. Основные направления – производство и переработка мяса, свиноводство, выращивание овощей и их переработка. В Беларуси в следующем учебном году за комплект школьных учебников нужно будет заплатить 22 рубля 50 копеек. Для детей из многодетных семей сумма вдвое меньше – 11 рублей 25 копеек. Размер платы за пользование учебниками зависит от базовой величины. Родители учеников с 1 по 11 класс за набор учебной литературы платят полбазовой. Для дошкольников действует другая ставка – 0,2 базовой величины – это 9 рублей. Дети-сироты, инвалиды и ряд других категорий учебники получат бесплатно. За сутки в милицию поступило около 400 сообщений о звонках аферистов. Задержаны 2 курьера. По данным МВД, зарегистрировали 34 преступления с использованием IT-технологий. Заблокированы 4 фишинговых ресурса, а также заблокированы платежи в адрес 15 иностранных реквизитов. Правоохранители также приостановили расчетные операции по 76 счетам. Американец купил дом Человека-паука и теперь получает письма от детей со всего мира. Именно по этому адресу Питер Паркер живет вместе с тетей Мэй. Самое интересное, Джек узнал об этом уже после покупки. Теперь на его адрес регулярно приходят письма от детей, которые уверены, что пишут самому Человеку-пауку. Ребята присылают рисунки, делятся своими мыслями и даже приглашают Питера Паркера на дни рождения и поиграть. Новостям компании. В Доминос режут цены. Только в августе, с четверга по воскресенье, маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек. Средние от 15 рублей 99 копеек. Большие всего 20 рублей 99 копеек. Подробности на Доминос Бай по номеру 7717. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 97 копеек, евро 3 рубля 43 копейки, 10 юаней 4 рубля 44 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек.
3: На душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность. В основном без осадков. В Бресте 24-26, в Гродно 23-25, в Гомеле и в Могилеве 21-23, в Витебске до плюс 22. В Минске без осадков и 21-23 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: России до 3 января 2029 года.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
2: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Душевное радио. Классика хитов.
1: Всем привет! Мы группа «Фабрика». Слушайте нашу песню на Душевном радио.

0: Петровна, здравствуй. Куда спешишь опять?
1: Иду Михайловну поздравить. Она выиграла 300 рублей в рекламной игре от МТ-банка.
0: Я тоже хочу. А что делать надо?
1: Все просто. Открыть пенсионную карточку и зарегистрироваться на сайте МТ-банка до 30 августа. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте mtbank.by. Период рекламной игры «Время для себя» 2. С 3 августа по 3 ноября 2026 года. А вы уже выбрали банк для получения пенсии?
2: МТ-банк.
3: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

0: заводи мотор! Мы едем в светофор! Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает!
1: Светофор!
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово! Каталог «Онлайнер» – легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

Ямол – это не только стиральная машинка Samsung за 252,50 в месяц без переплат до 6 месяцев, но и канистра металлическая 20 литров всего за 89,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 16 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте yamol.by.

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1
3: 624-1057. Душевное радио. Слушай, любимое. Проверенное.

0: Реклама.
1: Многие продают авто в сети автохаусов «Бутик Авто». Мы настолько уверены в быстрой продаже, что предоставляем аванс 50% стоимости авто сразу после заключения договора комиссии. Гарантируем продажу за 45 дней или выкупаем ваше авто на заранее согласованных условиях. Предложение действует только в филиале сети автохаусов «Бутик Авто» в Гродно. Код 44-519-46-50. Бутикавто.бай.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
3: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Александр Лукашенко сегодня с рабочей поездкой в Житковичском районе Гомельской области. Глава государства посетил крестьянское хозяйство Михаила Шруба. Как пишет Билд, речь зашла о присоединении земель проблемных хозяйств к более успешным. Фермер отметил, что у него есть потребность в дополнительных сельхозугодиях. Президент поручил проработать этот вопрос, но и обозначил условия, при котором сельхозпредприятия могут рассчитывать на поддержку со стороны государства. Главное – результат. В Беларуси, по последним данным, намолотили больше 7 миллионов 600 тысяч тонн зерна. По оперативным данным Минсельхозпрода, в активе аграриев Минской области больше 2 миллионов тонн хлеба. Они на первой строчке рейтинга. Далее следуют аграрии Брестской и Гродненской областей. Хлеборобы Гомельской области на пороге своего первого миллиона тонн зерна. Грузинские врачи рассказали о состоянии белорусов, которые находятся в местных больницах после трагической аварии. Замдиректора Батумской больницы Георгий Кикабидзе в эфире «Беларусь-1» сообщил, что у всех пострадавших жизненно важные показатели находятся в норме, нарушений не зафиксировано. Все они получают необходимое лечение. Напомню, ДТП произошло вечером в среду в грузинском регионе Гурия. Микроавтобус ехал с дороги, упал в ущелье. В салоне находились 19 белорусов, 4 человека погибли, 15 получили травмы. Среди пострадавших 6 несовершеннолетних. Душевный фестиваль «Грандиозные музыкальные события» снова в Минске. 17 октября в столичном дворце спорта фестиваль порадует публику сразу двумя событиями. В 15.00 состоится концерт «Душа народная» с участием заслуженного коллектива страны, ансамбля народной музыки «Беседа», группы «Балаган Лимитед», Александра Мерих, ансамбля танца музыки и песни «Белые росы» и других артистов. В этот день знакомые с детства мелодии порадуют гостей фестиваля ярким созвучием народных традиций и современности. Особым подарком станет появление на сцене специального гостя фестиваля, имя которого пока держат в секрете, а в 9 вечера зрителей ждет концерт и дискотека, танцплощадка с душевным радио. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 97 копеек, евро 3 рубля 43 копейки, 10 юаней 4 рубля 44 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек.
2: Партнер прогноза погоды, сервис заказа лекарств, аптека.бай.
3: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита. Счастье. Лакто Флорене. Что это? Пробиотический комплекс Лакто Флорене. Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты. Поняла. Лакто Флорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
4: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
3: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. Является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте 24-26, в Гродно 23-25, в Гомеле и в Могилеве 21-23, в Витебске до плюс 22, в Минске без осадков и 21-23 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио дневной эфир с Дмитрием Кустовым.
5: Реклама.
6: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
7: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
0: Душевное радио. Доброго дня.

0: «Привет в обед» на Душевном радио.
1: Вы слушаете Душевное радио, а вот и здравствуйте, говорим вам, здравствуйте, говорим пятница. Ну как же долго мы ее ждали, ну дождались. На самом деле, я вам скажу по секрету, пятница уже прям ощущается, она витает в воздухе, ну и, кстати, на улицах наших городов. Сегодня чуть не опоздал на работу, серьезно, вот ехал, перегружено движение, ну и самое интересное, все время попадал на красный свет светофор. Мне кажется, специально какой-то диспетчер сидит, смотрит в камеру и говорит: Дим, ну тебе и так нервов в жизни хватает, ты опаздываешь, на еще немножко. Но я пришел вовремя. Меня зовут Дмитрий Кустов. Следующие 3 часа проведем вместе. Я вас не отпущу, вы меня тоже не отпускайте. Будем слушать много классной музыки. Поиграем. Да, уже совсем скоро есть у меня ценный классный подарок. Ну и буду рассказывать вам интересные новости. Вот то, что успел найти и чем хотел бы поделиться. Вот, кстати, в ближайшие 7-8 минут расскажу, как люди пытались вызвать НЛО в одном городе. А кого на самом деле вызвали? Все в ближайшее время. Вам доброго дня, легкой пятницы и с наступающими выходными.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Главный голос русского шансона Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом «Лучшие песни». Хиты вне времени, которые знает и поет вся страна. 4 декабря, Минск, Большой зал Дворца Республики. Билеты уже в продаже. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
3: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэп получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
4: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Открой для себя мир искусства, который захватывает душу и наполняет вдохновением. Линии искусства в Skyline Cinema – это шанс увидеть постановки мирового театра. От захватывающих опер и изысканных балетов до драматических спектаклей на большом экране. Мир искусства, который захватывает дух, уже ждет вас в Skyline Cinema. Билеты в кассах и на сайте skyline.by.
6: Сустрэнем 20 годов разом с Великим Княством Сула. Подробязности на парк Сулабай.
7: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 1057.

0: Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: будем любить.
1: Странное чувство. Зачем-то так много опало с деревьев, зачем-то так грустно, зачем-то мы осенью искренне верим, смотри. У каждого мимо идущего на подошве по листочку. Хочешь букет, соберу, подарю тебе то, что мы в книгах записали.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Что не песня, то напоминание об осени, что нужно утепляться. Ладно, давайте не будем думать об этом. 14 августа, у нас еще больше 2 недель лета, представляете? Да и пятница сегодня, ну, повод для хорошего настроения. Кстати, именно в пятницу мы начинаем искать вот это самое умиротворение, какое-то спокойствие. Ну и заодно шашлыки на акции. Чтобы вкусно поесть, и, знаете, недорого на этих выходных. Кто что ищет, а вот в одном из городов США 200 человек собрались где-то там в поле, у гор, на необычное мероприятие. Решили вызвать НЛО, представляете, установить контакт с внеземными существами. Ну, правда, все пошло не по плану, организаторы в последний момент объявили о смене места проведения. Ну и вот эта толпа, 200 человек, пошла в другое место, и все это через частное поле для гольфа. Такое неожиданное нашествие заметили соседи, которые, собственно, и вызвали полицию. Задержали всех. Вы знаете, вот у меня история была, тоже вызывал сантехника, приехали МЧСники. Я помню, я стою, смотрю на них, я думаю, ну, господи, не так все плохо-то у меня с трубами. Стояли, наверное, полминуты друг на друга смотрели, но, оказывается, просто ошиблись они адресом. Но, кстати, это дало повод мне самому научиться собирать, разбирать и устанавливать краны. Ну, не самым удачным образом, но я только учусь. Вам хорошего настроения. Телеграм-чат у нас есть, чат душевного радио. Туда пишите, отправляйте привет, поздравления. Ну, все, что наболело, все, что хотите рассказать. Пятница продолжается. Я надеюсь, с настроением все в порядке.

0: Я огорчу тебя. Она понравилась и мне. Знаешь, почему она работает здесь?
1: Почему?
0: Ведь на такое место просто так не присесть.
1: Понял.
0: Короче, выговор тебе неофициально.
1: О-о.
0: Оставь ее в покое. Ты пацан нормальный.
1: Захлопнув.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио», это были «Фактор 2». Красавец, как же давно не слушал эту песню. Что-то из моей молодости, ну это как минимум. Спасибо ребятам за этот трек. Ну а вам спасибо за вашу компанию. Сегодня у нас 14 августа, пятница, вот что важно. Но еще сегодня «Медовый спас», да? Если я ничего не попутал. Кстати, прочитал, есть интересное такое старое поверье. В этот день мед помогает притянуть любовь. Для ритуала нужно намазать подошву обуви, сделать 7 шагов и произнести, чтоб мужчины липли. Но вы знаете, мне кажется, после такого там не только мужчины прилипнут. Муж будет не очень доволен, или ваш парень, ну или кто у вас там дома находится, если вы в такой обуви все-таки придете домой. Поэтому осторожнее. Ну а вам желаем хорошего дня. Кстати, обед очень скоро. Приятного аппетита. Ну и привет, поздравления, поводы, хорошее настроение. Все, что захотите, можете отправлять в чат «Душевного радио» в Телеграме. Ну и не только это. Очень скоро поиграем. У меня есть 10 промокодов от «Сливки Бай». Сделаю небольшую нарезку песен. Если все 3 угадаете, получите сегодня вот такой подарок. Все это совсем-совсем скоро. Ну а пока есть время, заходите на наш сайт душевнорадио.бай. Там можно познакомиться с коллективом, посмотреть, когда выходят любимые рубрики и шоу. Ну и, конечно, слушать нас онлайн в любой точке планеты.
2: Реклама. Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
0: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио». Ну что, заканчивается эта трудовая неделя. Я очень надеюсь, что заканчивается она на оптимистичной все-таки ноте. Вы все успели сделать, все отчеты, всю работу. Может быть, за эти 5 дней вас еще и несколько раз хвалило начальство. Но кто его знает. Главное, чтобы мы ушли в эти самые выходные в хорошем настроении. Тогда и выходные запомнятся надолго. Главное — захватить с собой «Душевное радио». В ближайшие пару часов здесь я, Дмитрий Кустов. Очень скоро послушаем с вами очередной выпуск новостей. Еще о погоде кое-что узнаем. Ну и совсем скоро расскажу, что будет с организмом, если есть йогурт каждый день. Вот что там говорят диетологи, полезно ли это или не стоит перебарщивать. Все это совсем скоро. Ну а пока, если есть время или хотите его скоротать, чтобы быстрее наступил вечер пятницы, загляните в наш Инстаграм. Инстаграм «Душевного радио», у нас уже почти 13 тысяч там. Да, можно посмотреть, как мы тут проводим время за эфиром, какие фото, какие видео делаем, но не только за эфиром, но и в эфире тоже снимаем, там всевозможные розыгрыши, познакомьтесь с нашими ведущими и не только. Все в Инстаграме «Душевного радио». Заходите, ну и не забудьте подписаться, мы будем рады.
2: Вчера был в бутик авто.
3: И что?
2: Сегодня приехал снова. Совсем другие авто.
3: Уже?
2: Да, там ассортимент меняется быстрее, чем кажется. И сейчас еще можно купить авто в кредит по ставке 0,01% от банков-партнеров.
4: Загляните в филиал сети автохаусов «Бутик авто» в Гродно на Тавлая-1. Новые поступления авто уже ждут своих владельцев. Выбирайте заранее на сайте boutiqueauto.by.
5: Дорогой, стой! Там пантера!
6: Какое стой! Бежим!
7: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто-профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альтопрофиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
8: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай! Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп.
9: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
1: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
2: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Президент во время рабочей

0: предстоящей поездке в Жидковичский район заявил о необходимости подумать о технике для окошения пойм рек, чтобы не допустить потери земель и получить дополнительный корм для скота. Как передает Билд, Александр Лукашенко отметил, что крупногабаритная энергонасыщенная техника не сможет подойти к поймам рек, чтобы выкосить там траву. В связи с этим он предложил подумать, какая техника позволяет провести эти работы качественно. В Минске открылся торговый дом на Манганской области Узбекистана. Новая площадка с товарами разместилась на проспекте Победителей 119. Пока основа ассортимента – текстиль. На полках представлены полотенца, халаты и трикотаж. В планах привезти в Минск узбекскую консервацию, соки, концентраты, варенье, соленья и сухофрукты. Кроме того, представители на Манганской области ведут переговоры о поставках продукции в белорусские торговые сети. Пока площадка работает как шоу-рум. Первая ракетка мира Арина Соболенко появилась на обложке журнала «Тайм». Как пишет Белта, интервью журналу белорусская спортсменка рассказала о поражениях, трудностях во время соревнований, а также вспомнила детство в Минске. «Тайм» называют девушку самой яркой теннисисткой в мире, обращая внимание на то, что она дерзкая, жесткая и прямолинейная. Спортсменка вошла в число 10 теннисисток в истории женской теннисной ассоциации, которые удерживали первое место в мировом рейтинге не менее 100 недель. Присоединившись к таким звездам, как Серена Уильямс, Штеффи Граф, Мартина Навратилова и Крис Эвертс. Белорусские футболисты выбыли из Лиги конференции. Накануне чемпион Беларуси МЛ «Витебск» уступил боснийскому «Боротцу» в серии послематчевых пенальти со счетом 2-4. Напомню, неделю назад боснийцы победили с минимальным перевесом 1-0. Кроме того, накануне минская «Динамо» сыграла в ничью с португальской «Брагой» 0-0. На прошлой неделе в Португалии минчане проиграли 0-1. Добавлю, поединки за выход в основной этап Лиги конференции состоятся 20 и 27 августа. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 97 копеек, евро 3 рубля 43 копейки, 10 юаней 4 рубля 44 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек.
1: Погода на душевном радио.
0: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте 24-26, в Гродно 23-25, в Гомеле и в Могилеве 21-23, в Витебске до плюс 22. В Минске без осадков и 21-23 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на душевном радио дневной эфир с Дмитрием Кустовым.

0: душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Белка промокод, вам Белбет дает. Белка промокод, до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
2: Новички, ловите промокод Белка в Белбет. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
0: Доброго дня!

0: Привет в обед на душевном радио.
1: Вы слушаете душевное радио. Пятница. Сегодня нам не до шуток. Почему, спросите вы? Да потому что пора уже планировать выходные. Ну какие тут шутки? Вот если не спланируете, пролежите дома все эти два дня, уткнувшись в потолок, в полной тишине, в полном молчании. Слушайте, а в этом тоже есть что-то. Поэтому, если вы ничего не планируете, если вы думаете, что и так сойдет, вы знаете, значит, вы просто устали. Возможно, и так сойдет. В этом нет ничего плохого. Вам желаем легкой, отличной пятницы. Что бы вы ни планировали, с вами Душевное радио. Меня зовут Дмитрий Кустов. В ближайшие пару часов мы с вами проведем вместе, но будем слушать не только музыку, еще кое-что интересное вам буду рассказывать. Ну так, постепенно. Вот, например, скоро узнаем, что будет с нашим организмом, если есть йогурт каждый день, чего там говорят диетологи. Да, послушайте, все это через минут 7-8 в нашем эфире. Ну и еще в этом часть поиграем. Есть классный подарок у меня, так что следите за эфиром, будем разгадывать песни. Сделаю вам нарезку из очень известных хитов. Если все три угадаете, получите сегодня подарок. Какой? Чуть попозже сообщу. Ну а пока привет, поводы, хорошее настроение. Все принимает чат душевного радио в Телеграме. Присоединяйтесь и легкого дня.
2: Душевное радио.
3: Папа, заводи мотор! Мы едем в светофор! Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает!
2: Светофор!
4: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово! Каталог «Онлайнер» – легкий выбор сложных товаров.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио». Вам удачного дня. Как и обещал, немножко поиграем. Есть у меня нарезка из трех песен. Кстати, очень-очень известных. Ну и исполнители тоже знаменитые. Вы все их знаете и с легкостью угадаете. Если, кстати, угадаете всех трех и отправите в чат «Душевного радио» одним сообщением все три имени, да, исполнителей, ну или три названия песен, да, это не имеет значения. Давайте угадывать или исполнителей, или песни на ваш выбор. Получите сегодня 10 промокодов в одни руки от «Сливки Бай». Ну, естественно, нужно оказаться первым, кто угадает всех трех. Итак, слушаем три песни, угадываем трех исполнителей или три хита. Это не имеет значения. Можете даже сокращать. Главное — в одно сообщение, и главное — оказаться первым. Итак, слушаем песню номер один. Здесь даже подсказка, да? В названии песни вообще несложное задание. Песня номер два.
2: Опан, Гангнам Стайл.
1: Ну, здесь посложнее, но я помню много лет назад, как и в Инстаграме, в ТикТоке, вот пытались повторить, да, этот танец. Кто же исполняет эту песню? А здесь, да, под эту песню мы не танцевали, мы плакали. Тоже много лет назад это было. Кто исполняет эти песни? Все три имени отправляйте в чат «Душевного радио». В одно сообщение, пожалуйста, уместите это все. Ну или три названия этих хитов. Первому сегодня достанется 10 промокодов в одни руки от сливки.бай. Я вам желаю удачи. Я напомню, что свои варианты вы отправляете в чат «Душевного радио» в Телеграме. Ну вот, кстати, пока отправляете, кое-что интересное вам расскажу. Обещал, да, рассказать про йогурт. Можно ли вообще есть каждый день? Что говорят диетологи? На самом деле, не просто можно, а нужно, чтобы получить максимальную пользу для пищеварения и фигуры. Так вот, диетологи рекомендуют ежедневно съедать 1-2 порции, но главное, натурального йогурта. Большая польза для костей и суставов. Также оздоровится ваша пищеварительная система. Главная ценность продукта заключается в наличии живых культур. Живые бактерии в йогурте делают его чрезвычайно полезным для пищеварения. Поэтому ешьте на здоровье. Вот, кстати, время обеда, а вот после обеда можно устроить себе чуть попозже вот такой вот вкусный десерт, такой перекус, да, добавьте туда каких-то сухофруктов или фруктов, будет очень полезно и очень вкусно. Мы вам желаем приятного аппетита, ну и хорошего настроения. Сегодня пятница, дальше в нашем эфире классные летние хиты.
3: Память в камне. Крупная компания. Гарантии, как гранит. Память в камне.бай.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио». Ну что, самое время подвести итоги уже прошедшего конкурса. Сегодня мы угадывали трех исполнителей. Ну или три песни. Можно было что-то из этого выбрать, отправить одним сообщением в чат «Душевного радио». Ну и главное, что требовалось от вас, конечно, правильно назвать исполнителей или песни, ну и оказаться первым. Давайте вспомним задание. Под номером один сегодня был он. Ну, называется песня «Вова чумает», конечно, «Иракли». Угадали. Здесь тоже несложно было. Это «Сай», «Gangnam Style». Как же мы танцевали, слушайте, до сих пор помню. Помню, все я помню. Это Максим и песня, которая называется «Трудный возраст». Слушайте, мне кажется, даже неправильных вариантов не было. Все оказались правы. Ну, несложное задание, но первой сегодня была Александра. Александра, абонент 328, следом 32. Ну, запутался в ваших цифрах, много тут восьмерок, троек. Одним словом, Александра, я вам уже написал в Телеграме, вы мне ответили, с вами свяжутся, все вам обязательно расскажут. Сегодня вы получаете 10 промокодов в одни руки от сливки.бай. Утолите голод всей команды. Суши, пицца, шашлыки и другое со скидками от 50% на сливки.бай. Хватит на весь отдел. Доставка в офис быстро, вкусно и бюджет не пострадал. Александра, еще раз вас поздравляем. Спасибо большое и Наталье, и Марии, и Надежде, и Ивану. Всем спасибо за очень активное участие, за то, что следите за нашим эфиром и вот так вот щелкаете, как орешки, да, эти задания совершенно несложные. Спасибо еще раз и удачной пятницы.
2: Емол – это не только сахар городейский 10 килограммов за 23,99, но и кухонный комбайн «Рагекс» всего за 309,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 16 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио». Это были Мотивия. Комета нашей мечты. Ну вот, кстати, по поводу кометы. Недавно же звездопад был такой у нас колоссальный, красивый. Вот в чате «Душевного радио» можете посмотреть. Там наш слушатель добавил видео и фото. Я даже не верю, что это сам снимал. Ну вот настолько красиво. Прямо сейчас вступите в чат «Душевного радио». Посмотрите, там уже завалили вопросами. А правда ли это на свой телефон? А что нужно? А какой телефон? Слушайте, ну это на самом деле очень красиво. Вам большой привет. Спасибо за это видео. Спасибо за фото. Кстати, в чате «Душевного радио» продолжается общением. Привет, поздравления туда можно отправлять. Я с удовольствием буду читать. Ну и, конечно, чего-то вам такого хорошего желать. Ну, а чего я желаю обычно? Желаю, конечно, приятного аппетита, чтобы вы ели здоровую еду, ну и сами были здоровыми. Вот, кстати, знаете, что делает, например, завтрак идеальным? Глазунья под любимые хиты. Ребят, коллаборация, которой вы не ждали. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом типом «Душевного радио». Ищите в магазинах «Корона», «Грин», «Юнистор», «Семь пятниц», «XXL», «Евроопт», «Соседи», «Простор», «Копеечка», «Маяк» и «Доброном». Вы спросите, а что же нам делать дальше? Ну вот нашли мы эти яйца, что с ними делать? Можете съесть, а можете сфотографировать, показать сторис в Инстаграме или прислать нам вот прямо сейчас в Телеграм-чат с хэштегом «Душевные яйца». У вас появится возможность выиграть фирменную термокружку по итогам месяца. Поэтому сначала фоткаем, отправляем в сторис в Инстаграм или в чат «Душевного радио», потом едим. Ну, наверное, перед этим еще надо купить, да? Не забывайте. Вам хорошей пятницы. Летние хиты у нас дальше по плану.
0: «Душевное радио». Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Кліч Палесся запрашає на свято у самий загадковий регіон Білорусі. 15 жнівня у Петриковськім районі пройде 9-й міжнародний фестиваль етнокультурних традицій «Кліч Палесся». Махчимость докрануться до спадщини протков. Гостинність Палішуков, самобитна культура, народні обради, білоруський фольклор. Вас чекають палеські подворки, інтерактивні пляцовки, аутентичні музики, майстер-класи ремісників, забави і гульні, шмат білоруського гумору і народні жарти. Тільки у Ляскавішах можна убачити палеську пригажуню, святочний фейерверк над Прип'яттю і почуть жаночий голос Палесся. Їдемо в гості до Палішуков. Зустрікаємося у Ляскавішах 15 жнівня.
0: Телефон рекламного відділу «Душевного радіо» 29 624 10 57.

0: Привет в обед на душевном радио.
1: Вы слушаете душевное радио. Прервемся на небольшую музыкальную паузу. Скоро послушаем Элвиса Пресли. Ну а дальше в нашем эфире новости. Еще узнаем о погоде. Вообще, понадобится ли нам в ближайшее время дождевики и зонт? Может и понадобится. Может вообще пора уже осенние вещи доставать. Но вот все через минут 7 не пропустить ни в коем случае. Ну и продолжим. Продолжим очень скоро. Кстати, расскажу, чего там говорят диетологи по поводу помидоров. Вот мы, знаете, привыкли летом нарезал помидоры, нарезал огурцы, сметаны, какой-то зеленушки туда. И вот хоть 5 раз в день такой салат ешь. Но не всем это можно, не всем это полезно. Кому полезно, а кому нет, расскажу совсем-совсем скоро. Ну а пока оставайтесь с нами и готовьтесь к выходным с душевным радио.
0: Многие продают авто в сети автохаусов «Бутик Авто». Мы настолько уверены в быстрой продаже, что предоставляем аванс 50% стоимости авто сразу после заключения договора комиссии. Гарантируем продажу за 45 дней или выкупаем ваше авто на заранее согласованных условиях. Предложение действует только в филиале сети автохаусов «Бутик Авто» в Гродно. Код 44 519 46 50. «Бутикавто.бай».

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Житковичский район обозначил главные условия для господдержки в сельском хозяйстве. «Главное – это результат», – сказал президент. Речь о государственной поддержке аграрного сектора зашла в контексте обсуждения состояния дел и дальнейших перспектив крестьянского хозяйства Михаила Шруба. Президенту подробно доложили о показателях и направлениях деятельности, а также динамике производства и планах на будущее. С 1 сентября более 300 школ Беларуси начнут работу в автоматизированной системе «Электронная школа». Это часть масштабного государственного проекта республиканской информационно-образовательной среды. В пилотных школах будут внедрены электронные журналы и дневники на бесплатной государственной платформе. Родители будут полностью видеть образовательный маршрут своего ребенка, начиная с таких базовых вещей, как расписание, итоги и мониторинг образовательного процесса. Также можно будет видеть меню столовой. Разработчиком всей программы и платформы является информационно-аналитический центр Министерства образования.

0: Посещать лица сейчас можно только в двух районах Беларуси. Об этом говорят данные интерактивной карты Минлесхоза. В остальных районах страны действуют запреты и ограничения. Напомню, интерактивная карта Минлесхоза обновляется в режиме реального времени. Белорусские пилоты смогут участвовать в Формуле-1 под национальными флагами. Международная автомобильная федерация сняла ограничения для гонщиков из России и Беларуси. Теперь они смогут выступать под национальной символикой и исполнять гимны своих стран. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 97 копеек, евро 3,43, 10 юаней 4 рубля и 44 копейки, 100 российских 3,58.
1: Партнер прогноза погоды, сервис заказа лекарств, аптека.бай.
2: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита. Счастье. Лакто Флорене. Что это? Пробиотический комплекс Лакто Флорене. Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты. Поняла. Лакто Флорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
3: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
2: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. Является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеется противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
4: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта Погода.бай, завтра в стране будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 6 до 15 тепла, днем в Бресте и Гродно плюс 28-30, в Витебске 23-25, в Гомеле и Могилеве 25-27 с плюсом, в Минске завтра плюс 27 и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио дневное шоу с Дмитрием Кустовым.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио», но это был хит «Мана-мана», по-моему, главная песня пятницы, потому что, ну, сил уже что-то связанное говорить нет. Вот ходим по работе, ходим по магазинам, едем на дачу и говорим «Мана-мана». Я очень надеюсь, что хотя бы в конце этой недели вы не так сильно устали, ну и немножко все-таки энергии на выходные себе оставили. Предлагаю этот уикенд, ну и эту пятницу провести вместе, вместе с душевным радио, нашей музыкой. Ну а меня зовут Дмитрий Кустов. В ближайшие 50 минут я с вами. Будем слушать не только летние хиты, но и буду рассказывать вам что-то интересное. Вот, например, в ближайшие минут 8 узнаем, кому все-таки полезно есть помидоры, а кому стоит воздержаться. Ну, любим мы эти летние салаты, да, побольше помидоров, все-таки витамины, все дела. Ну вот, что говорить, диетологи, все в ближайшее время узнаем. Ну а пока есть время, пишите нам привет, поздравления, хорошее настроение принимаем в чате душевного радио в Телеграме. Ну вот, кстати, передаю привет работникам СТО 44 в город Заславль. Всем хорошего дня. Мы присоединяемся очередной раз, ну и не только хорошего дня вам желаем, но и отличную музыку в эфире ставим. Скоро кое-что интересное здесь будет, да, расскажу вам про помидоры, ну и что там говорят диетологи, ну а пока только хиты.
2: Реклама.
3: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Незабываемые мгновения твоей жизни.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете душевное радио, да, все ближе то время, когда полетим, не просто пойдем, полетим в магазин. Что надо сегодня купить? Ну, сегодня мясо надо купить, конечно, какие-то приправы, да? Можно лаваш купить или хлеб, можно купить, даже нужно овощей, да, чтобы сделать салаты. Вот эти шашлычные дни начинаются, да, в ближайшее время. Будем сытыми, нам будет вкусно. Ну, вот, кстати, по поводу овощей тоже... Нужно быть осторожными. По поводу томатов особенно. Обещал вам рассказать, чего там диетологи говорят. Вот оказывается, постоянное употребление помидоров не всегда благотворно влияет на здоровье. Вот один врач прокомментировал исследование итальянских ученых, согласно которому 6 недель томатной диеты могут сократить количество жира в печени. На самом деле помидоры полезны, как говорит врач. Но... опасность кроется не в самих продуктах, в их количестве, ну, конечно, вот во всем нужно знать меру. То есть 2 штуки в день, не такие уж большие. Такое можно съесть, я думаю, это вообще обычное дело, в этом нет ничего страшного. Но главное не превышать норму слишком сильно. Особенно нельзя превышать эту норму при серьезных проблемах с почками. Там туда, кстати, входят не только томаты, но и чая поменьше надо пить, шоколада есть и какао. Но если у вас заболевание ЖКТ или склонность к ним, специалист рекомендует тоже не экспериментировать с томатами, но подобрать альтернативные источники антиоксидантов. Поэтому будьте здоровыми, ну и, конечно, питайтесь правильно. По-моему, да, это вообще не актуально желать на выходных. Ну ладно, на выходных все можно. Мы потом, знаете, все эти жиры в понедельник растрясем. Вам приятного аппетита и легкого и отличного приближения выходных желает душевное радио. Присоединяйтесь, мы тут общаемся, кстати говоря. Привет, поводы, поздравления можно, нужно отправлять в чат душевного радио в Телеграме. Я с удовольствием почитаю.

0: Реклама. Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на «Тикет.Про».
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете душевное радио. Вам желаем легкого дня, приятного аппетита, ну или удачного пути. Ну, кстати, вполне возможно, что раньше вы сегодня так свинтили с работы. Выходные у вас уже начались. Кстати, у вас сегодня такой неофициальный праздник, как и у всех автомобилистов. Что за праздник, спросите вы? Просто вот в этот день, в далеком 1893 году, во Франции было выдано первое в мире водительское удостоверение. Вообще первое в мире, представляете? Вот интересно, как останавливали нарушители? Вот останавливают машину, говорят, ваши документы, а у вас, ну что, прав нет. Паспорта на машину нет, но только чек на покупку автомобиля, и то, если жена не постирала с джинсами. Вот что с этим делать? Ну, а вообще, грандиозное, мне кажется, да, достижение оказаться первым человеком в мире, который получил права. Ну и заодно первым человеком, который запомнил высоту протекторов автомобиля до 3 тонн в зимнее время. Ох, моя боль.
2: Реклама.
3: Петровна, здравствуй. Куда спешишь опять?
4: Иду Михайловну поздравить. Она выиграла 300 рублей в рекламной игре от МТ-банка.
3: Я тоже хочу. А что делать надо?
4: Все просто. Открыть пенсионную карточку и зарегистрироваться на сайте МТ-банка до 30 августа. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте МТ-банк.бай. Период рекламной игры «Время для себя» 2. С 3 августа по 3 ноября 2026 года. А вы уже выбрали банк для получения пенсии?
2: МТ-банк. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Я допивал свой кофе, и вдруг лицо мелькнуло, красивый нервный профиль. Оно со мной следило, как тень не исчезая. Я чувствовал спиной, что взгляд меня пронзает. Все чаще в нашем мире, плохом и онемевшем, к любви взываем тщетно, в холодной мгле кромешной. Никто нас не услышит, никто не обласкает. И только на рассвете заря нас обжигает.

скользнула рядом. Я ощущал всей кожей и дрожь страстных взгляда на крик души похожий. Но вот я уезжаю, платформа уплывает, и снова тень я вижу, тень, как дитя рыдает. И чаще в нашем мире, глухом и онемевшим к любви, в своем тщетно, в холодном гале кромешной, пытаясь что-то крикнуть и горло надрывая. Но вдруг я понимаю, что тень глухонемая. Глухонемая любовь стучался в окна, глухонемая любовь стучалась в двери, где в этом мире не мог в душе согреться. Глухонемая любовь стучалась в сердце, глухонемая любовь стучалась.

0: «Привет в обед» на Душевном радио.
1: Вы слушаете Душевное радио. Всех еще раз поздравляю с пятницей. Ну, наконец-то все это произошло. Вот, кстати, заглянул я в чат Душевного радио в Телеграме и смотрю, участвуете вы в нашем конкурсе. Вот Елена отправила яйца, да, душевные яйца. Хэштег поставила, правильно сделала. Что за конкурс-то такой? На самом деле, все очень просто. Оказывается, кобринские яйца теперь продаются в упаковке с логотипом Душевного радио. Если вы спросите, где же нам такое искать, я вам скажу: в Короне, в Грине, Юнистор, 7 пятниц XXL, в Еврооптиме можете найти, в Соседях, в Просторе, Копеечке, Маяке, Маяке и Доброноме. И вот если вы найдете на полке такие яйца, да, сфоткайте их. Ну, купите и сфоткайте, было бы неплохо. Покажите в Инстаграме, в сторис, ну или пришлите нам чат Душевного радио с хэштегом «Душевные яйца». У вас появится возможность выиграть фирменную термокружку по итогам месяца. Но очень вас попрошу, не просто фото, не просто хэштег «Душевные яйца». Ну, расскажите, где вы купили, в каком городе, в каком магазине. Может быть, и адрес даже укажете, нам будет приятно. Поэтому участвуйте на здоровье, ну и покупайте, ешьте тоже на здоровье.
2: Представляешь, вчера был в бутик авто.
3: И что?
2: Сегодня приехал снова. Совсем другие авто.
3: Уже?
2: Да, там ассортимент меняется быстрее, чем кажется. И сейчас еще можно купить авто в кредит по ставке 0,01% от банков-партнеров.
4: Загляните в филиал сети автохаусов «Бутик авто» в Гродно на Тавлай-1. Новые поступления авто уже ждут своих владельцев. Выбирайте заранее на сайте boutiqueauto.by.
0: Душевное радио. Хочется слушать.

0: «Привет в обед» на Душевном радио.
1: Вы слушаете Душевное радио. Это было Энрике Иглесиас, «Bailamos». Но вот именно в таком настроении, мне кажется, и нужно проводить пятницу. Но ведь это пятница. Ну вот прямо сейчас, вот буквально час, два, три, наступят долгожданные выходные. Я очень надеюсь, что вы их проведете здорово, и вам будет что рассказать. Но уже Ольге Шебека. Она в этой студии в понедельник в 12 часов. Встречайте ее, я не знаю, шумите, подпевайте, обнимайте, ну, что угодно делайте. Но именно Ольга здесь в 12 часов в понедельник. Я, Дмитрий Кустов, желаю вам отличных выходных. Спасибо, что все это время составляли мне компанию, слушали музыку и слушали мои вот эти интересные новости. Услышимся совсем скоро. Хороших выходных. Пока!
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения – до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко, «Фармакар» ПЛС, Палестина.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко ожидает прироста урожая по сравнению с рекордным прошлым годом. Об этом глава государства заявил в ходе рабочей поездки в Жидковический район, передает Белта. Глава государства заслушал доклад председателя Гомельского облсполкома Ивана Крупко о ходе уборочных работ в южном регионе республики. Как было доложено, в регионе убрано 95% площадей зерновых, зернобобовых и рапса. Сейчас продолжается уборка соломы с полей и подготовка освободившихся площадей под озимый сев. В связи с

0: Этим президент предупредил, чтобы строго соблюдалась технологическая дисциплина, вносились необходимые удобрения и регуляторы роста. Более 150 автобусов передадут школьным автопаркам к новому учебному году. На этот год выделено около 30 миллионов рублей. Техника предназначена для подвоза детей в сельской местности и в Минске. Транспорт оснащен средствами фиксации и видеонаблюдения. Ребенок под контролем на всем маршруте. Программа обновления школьного транспорта продолжается. Бесплатная доставка гарантирована тем, чей путь от дома до места учебы превышает 3 километра. К 1 сентября в Беларуси переизданы 27 учебников и пособий. Новинкой станет руководство по основам безопасности жизнедеятельности. К новому учебному году полиграфкомбинат имени Якуба Колоса издаст почти 2 миллиона экземпляров учебников и пособий в твердом переплете. Современное учебное пособие для школьников содержит схемы, таблицы, яркие картинки, QR-коды, а еще одно наполнено содержательными и яркими деталями о Беларуси. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. На одной сцене встречаются шансон, поп-фолк, хит и дискотек. Жанры, которые редко пересекаются, но именно их сочетание объединяет разные поколения, вкусы и настроения. Душевный фестиваль проходит уже третий год подряд и каждый раз объединяет все больше друзей и почитателей, становясь заметным культурным событием Беларуси. В прошлом году концерты фестиваля посетили более 11 тысяч зрителей, а телевизионные трансляции собрали аудиторию более 200 тысяч человек. А в новом сезоне организаторы готовят еще больше встреч с любимыми артистами, живого общения и песен, которые объединяют сердца. Спешите за билетами. И к новостям компании. В Доминос режут цены. Только в августе с четверга по воскресенье маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек, средние от 15 рублей 99 копеек, большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на Доминос Бай и по номеру 7717. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 97 копеек, евро 3,43, 10 юаней 4 рубля и 44 копейки, 100 российских 3,58.
1: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 6 до 15 с плюсом. Днем в Бресте и Гродно плюс 28-30, в Витебске 23-25, в Гомеле и Могилеве 25-27 тепла. В Минске завтра плюс 27 без осадков. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: до 3 января 2029 года.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» с 13 по 20 августа. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Снять динамичный ролик, сделать домашку по английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1.
4: 624-10-57. Доброго дня!

0: заводи мотор! Мы едем в светофор! Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает! Светофор!
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Пиши свое. Всем привет! А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

0: Е-мол – это не только полотенце бумажное «Папия» 12 рулонов за 19,99, но и планшет «Текласт» за 92,50 в месяц без переплат до 6 месяцев. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 16 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте e-mol.by.
1: Душевное радио. Слушай свой.

0: Реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Петровна, здравствуй. Куда спешишь опять?
3: Иду Михайловну поздравить. Она выиграла 300 рублей в рекламной игре от МТ-банка.
2: Я тоже хочу. А что делать надо?
3: Все просто. Открыть пенсионную карточку и зарегистрироваться на сайте МТ-банка до 30 августа. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте МТ-банк.бай. Период рекламной игры «Время для себя» 2. С 3 августа по 3 ноября 2026 года. А вы уже выбрали банк для получения пенсии?
4: МТ-банк. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Дорогой, стой! Там пантера!
2: Какое стой? Бежим!
3: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто-профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто-профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
4: Многие продают авто в сети автохаусов «Бутик Авто». Мы настолько уверены в быстрой продаже, что предоставляем аванс 50% стоимости авто сразу после заключения договора комиссии. Гарантируем продажу за 45 дней или выкупаем ваше авто на заранее согласованных условиях. Предложение действует только в филиале сети автохаусов «Бутик Авто» в Гродно. Код 44-519-46-50. Бутикавто.бай.
5: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп.
6: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
7: Душевное радио. Классика хитов.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Житковичский район обозначил главные условия для господдержки в сельском хозяйстве, передает Билта. Глава государства посетил крестьянское хозяйство Михаила Шруба. Президенту подробно рассказали о планах на будущее. На хозяйство приходится более 30% стоимости валовой продукции района. Поскольку крестьянское хозяйство находится на территории Припятского Полесья, глава государства обратил внимание на программу развития этого региона до 2030 года. Цель этой стратегии и прийти к конкретному результату. Реконструкцию Минской очистной станции планируют завершить в 2028 году. Сейчас строители завершают обновление системы механической очистки. Станция ни на минуту не прекращает приема и обработку стоков в штатном режиме. Чтобы не потерять производительность, проекта разбили на несколько очередей. Специалисты уже обновили здание решеток, с нуля возведены новые приемные камеры и 3 трансформаторные подстанции. Также на всей территории проводят масштабную прокладку новых технологических трубопроводов, которые свяжут обновленные проекты в единую систему. Столичные универмаги объявили скидки до 70% на этих выходных. Покупатели смогут воспользоваться снижением стоимости на непродовольственные товары, бытовую технику и велосипеды. А также скидки будут действовать на одежду, обувь, ювелирные изделия, сувениры и на другие товары. Более подробная информация есть в сети. В Лондоне откроют самый большой магазин по вселенной Гарри Поттера. Он появится в ноябре, незадолго до премьеры нового сериала от HBO. Двухэтажный магазин площадью почти 2000 квадратных метров будет словно портал в косой переулок. В натуральную величину и филиал дырявого котла с едой и тем самым символичным пенным.

0: этим напиткам.
1: И к новостям компании. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Из льна и соломки, глины и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти, салфетки, а также многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5. Это станция метро Первомайская. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 97 копеек, евро 3,43, 10 юаней 4 рубля 44 копейки, 100 российских 3,58.
2: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта Погода.бай, завтра в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 6 до 15 тепла. Днем в Бресте и Гродно плюс 28-30, в Витебске 23-25 тепла, а в Гомеле и Могилеве 25-27 с плюсом, в Минске завтра плюс 27 и без осадков. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Новое авто BLG в наличии в Атлант М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте BLG Atlant M.by. BLG Atlant M. Выбирайте с душой.

0: Память в камне. Крупная компания. Гарантии. Как гранит. Память в камне. .by.
1: Если сгущенка, то вареная. Если радио, то душевное.

0: Реклама.
1: Представляешь, вчера был в бутик авто.
2: И что?
1: Сегодня приехал снова. Совсем другие авто.
2: Уже?
1: Да, там ассортимент меняется быстрее, чем кажется. И сейчас еще можно купить авто в кредит по ставке 0,01% от банков-партнеров.
3: Загляните в филиал сети автохауса в бутик авто в Гродно на Тавлай 1. Новые поступления авто уже ждут своих владельцев. Выбирайте заранее на сайте boutiqueauto.by.
4: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп.
5: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
6: Дорогой, стой! Там пантера!
7: Какое стой? Бежим!
8: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44 595 5577.

0: время 17 часов. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко посетил крестьянское хозяйство Михаила Шруба. Как пишет Белта, речь зашла о присоединении земель проблемных хозяйств к более успешным. Глава государства назвал критерии, которые учитываются при принятии такого рода решений. Это комплексный подход. Президент поручил детально проработать вопрос о возможном присоединении земель к крестьянскому хозяйству и предложить конкретное решение не позднее ноября. При этом следует учесть позиции руководства хозяйства и региона. В Беларуси проходит республиканская профилактическая акция «Мотоциклист», передает Белта. Усиленные меры контроля за водителями мототранспорта ввели на всей территории страны по 16 августа. Рейдовые группы ориентированы на пресечение нарушений ПДД водителями. Не меньшее внимание уделяется разъяснению мер безопасности, порядка получения водительского удостоверения и постановки мототранспорта на учет. На республиканском фестивале «Батькова булка» в Свислочи в этом году снова будут бить рекорды. Год назад пекари испекли 5-метровую булку-плетенку. В этом году гродненские специалисты планируют испечь самый большой каравай весом 1,5 тонны. Его продегустируют все участники праздника. Гости также смогут принять участие в мастер-классе по выпечке хлебобулочных изделий. Организуют фотозоны и интерактивные площадки. Фестиваль пройдет завтра. Блогер из Индии отрастила волосы длиной почти 3 метра и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Девушка не стригла волосы с 2015 года. Теперь их длина составляет впечатляющие 271,5 сантиметр. За локонами девушка ухаживает часами и регулярно делится бьюти-советами в соцсетях. На улице ее часто останавливают и делают комплименты, а сама рекордсменка призывает ценить свою естественную внешность. И к новостям компании. В Доминос режут цены. Только в августе с четверга по воскресенье маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек, средние от 15 рублей 99 копеек, большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на Доминос Бай и по номеру 7717. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 97 копеек, евро 3,43, 10 юаней 4 рублей 44 копейки, 100 российских 3,58.
0: Погода на Душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 6 до 15 с плюсом. Днем в Бресте и Гродно плюс 28-30, в Витебске 23-25, в Гомеле и Могилеве 25-27 с плюсом. А в Минске завтра плюс 27 и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал

0: Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио проект «Музыка в дорогу» – час проверенных драйвовых хитов.
1: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Белка промокод вам Билбет дает. Белка промокод до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
3: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удача в придачу тур 218 с 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.europe.by. Городской телефон 388 76 76.
5: Открой для себя мир искусства, который захватывает душу и наполняет вдохновением. Линии искусства в Skyline Cinema – это шанс увидеть постановки мирового театра. От захватывающих опер и изысканных балетов до драматических спектаклей на большом экране. Мир искусства, который захватывает дух, уже ждет вас в Skyline Cinema. Билеты в кассах и на сайте skyline.by.
6: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам, а теперь... Легендарная музыка в дорогу возвращается.
9: I'll be back.
10: Каждый будний день с 17 до 18.00.
8: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: рекламу.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
3: Светофор.
4: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
5: Главный голос русского шансона Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом «Лучшие песни». Хиты вне времени, которые знает и поет вся страна. 4 декабря, Минск, Большой зал Дворца Республики. Билеты уже в продаже. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.

земля, скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

0: Реклама.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай.
3: Более 4000 хороших авто в наличии.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
4: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио. Слушай свое.

Емол – это не только стиральная машинка Samsung за 252,50 в месяц без переплат до 6 месяцев, но и канистра металлическая 20 литров всего за 89,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 16 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

Thank you.

0: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Знаешь, вчера был в бутик авто.
1: И что?
0: Сегодня приехал снова. Совсем другие авто.
1: Уже?
0: Да, там ассортимент меняется быстрее, чем кажется. И сейчас еще можно купить авто в кредит по ставке 0,01% от банков-партнеров.
2: Загляните в филиал сети автохауса в бутик авто в Гродно на Тавлай 1. Новые поступления авто уже ждут своих владельцев. Выбирайте заранее на сайте boutiqueauto.by.
3: Если завтра, то в постель. Если радио, то душевное.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый вечер. Александр Лукашенко ориентирует на упрощение норм при строительстве простых объектов. Об этом глава государства заявил в ходе рабочей поездки в Житковичский район, передает Белта. В числе объектов, которые показали президенту, было овощехранилище. Глава государства ознакомился с технологией сортировки, хранения, переработки овощей. Преимущественно за счет крестьянско-фермерских хозяйств заполняются стабилизационные фонды для республиканских нужд. Белорусский лидер в этой связи ориентировал на упрощение проектных и строительных норм под ответственность того, кто возводит несложные объекты. В общежитиях страны готовятся к новому учебному году. Вузы страны предоставят молодежи более 90 тысяч мест в жилых корпусах. Все помещения проходят обязательную проверку МЧС и санитарных служб. Предоставление комнат в общежитии – мера государственной поддержки. Поэтому плата за проживание остается символической – до 50 рублей в месяц. Массовое заселение студентов начнется на следующей неделе. Патриотический автопробег «Дороги славы», который проходил на территории Беларуси и России, финишировал в Московском музее Победы. Там прошла большая встреча всех участников маршрута. Больше двух недель участники акции путешествовали по местам боевой славы времен Великой Отечественной войны. Основная часть пути пролегала через Беларусь – Урша, Минск, Брест, Хатынь, Витебск. Каждый город стал площадкой для проведения памятных акций, встреч с молодежью и открытых дискуссий о сохранении исторической правды. С 15 по 17 октября белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. В Минске пройдет душевный фестиваль. 17 октября в 9 вечера зрителей ждет концерт-дискотека «Танцплощадка с душевным радио». На сцену выйдут настоящие королевы танцпола, группа «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», а еще обаятельный Максим Тимаков и харизматичный диджей Дмитрий Санкович. Тот самый голос душевного радио, который точно знает, как сделать вечер веселым. Музыкальная машина на времени перенесет всех в атмосферу 90-х и 2000-х, превратив это событие в праздник безудержной энергии и настоящих танцевальных хитов. Спешите за билетами. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 97 копеек, евро 3,43, 10 юаней 4 рубля 44 копейки, 100 российских 3,58.
2: Партнер прогноза погоды, сервис заказа лекарств, аптека.бай.
3: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита. Счастье. Лакто Флорене. Что это? Пробиотический комплекс Лакто Флорене. Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты. Поняла. Лакто Флорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
4: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
3: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. Является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монте-Фармака, OTC, SPA, Италия.
0: Погода на душевном радио.

По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 6 до 15 с плюсом. Днем в Бресте и Гродно плюс 28-30. В Витебске 23-25, в Гомеле и Могилеве 25-27 с плюсом. В Минске завтра плюс 27 и без осадков. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Рыжик. Все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: реклама. Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удача в придачу тур 2018. С 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.europ.by. Городской телефон 388-76-76.
1: АМИ. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Подвесное кресло всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
1: Петровна, здравствуй. Куда спешишь опять?
2: Иду Михайловну поздравить. Она выиграла 300 рублей в рекламной игре от МТ-банка.
1: Я тоже хочу. А что делать надо?
2: Все просто. Открыть пенсионную карточку и зарегистрироваться на сайте МТ-банка до 30 августа. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте mtbank.by. Период рекламной игры «Время для себя» 2. С 3 августа по 3 ноября 2026 года. А вы уже выбрали банк для получения пенсии?
3: МТ-банк. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Классика хитов.

0: Реклама.
1: Многие продают авто в сети автохаусов «Бутик Авто». Мы настолько уверены в быстрой продаже, что предоставляем аванс 50% стоимости авто сразу после заключения договора комиссии. Гарантируем продажу за 45 дней или выкупаем ваше авто на заранее согласованных условиях. Предложение действует только в филиале сети автохаусов «Бутик Авто» в Гродно. Код 44 519 46 50. Бутикавто.бай.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня в студии Дарья Утюжникова. Добрый вечер. Александр Лукашенко сегодня был с рабочей поездкой в Жидковичском районе Гомельской области. Глава государства посетил крестьянское хозяйство Михаила Шуруба. Как пишет Белта, речь зашла о присоединении земель проблемных хозяйств к более успешным. Успешный фермер отметил, что у него есть потребность в дополнительных сельхозугодиях. Президент поручил проработать этот вопрос, но и обозначил условия, при котором сельхозпредприятия могут рассчитывать на поддержку со стороны государства. Главное – результат. С 1 сентября более 300 школ Беларуси начнут работу в автоматизированной системе «Электронная школа». Это часть масштабного государственного проекта республиканской информационно-образовательной среды. В пилотных школах будут внедрены электронные журналы и дневники на бесплатной государственной платформе. Родители будут полностью видеть образовательный маршрут своего ребенка, начиная с таких базовых вещей, как расписание, итоги и мониторинг образовательного процесса. Также можно будет видеть меню столовой. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Радары установлены на 10 участках в Минске. Устройства есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Жукова и на Партизанском. На улицах Притыцкого, Московской, Радиальной, Тимирязева, на Маяковского, а также на МКАД. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. На Марсе нашли драгоценные камни. Ученые завершили обработку переданных на Землю материалов и обнаружили в марсианском грунте корунд, минерал из которого состоят рубины и сапфиры. На Красной планете его обнаружили впервые, причем лабораторные исследования выявили поразительное сходство между составом марсианского минерала и составом драгоценных камней на Земле. Теперь ученые выясняют, как он мог образоваться в условиях этой планеты. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 97 копеек, евро 3,43 рубля, 10 юаней 4 рубля и 44 копейки, 100 российских 3,58.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью плюс 6-15. Днем в Бресте и Гродно плюс 28-30, в Витебске 23-25. А в Гомеле и Могилеве 25-27 с плюсом. В Минске завтра без осадков и плюс 27. Это были главные новости на сегодня. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: встречаемся в субботу, потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио.

вначале было слово. Слово породило ритм. Ритм дал жизнь движению. Бас вдохнул движение, силу. А имя этой силе — диджей

Дежурное радио. Когда позади тяжелая рабочая неделя, и кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпорт!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

И музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

0: отмечаем полночь. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Позади тяжелая рабочая неделя, и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпорт!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

0: Пока.
1: Уважаемые радиослушатели, вы имеете уникальную возможность услышать музыку протеста в исполнении наших зарубежных друзей. Музыка иностранная, слова между

Уважаемые радиослушатели, вы имеете уникальную возможность услышать музыку протеста в исполнении наших зарубежных друзей. Музыка иностранная, слова международные.

Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

0: после полуночи. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Тяжелая рабочая неделя, и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на то,

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

Уважаемые радиослушатели, вы имеете уникальную возможность услышать музыку протеста в исполнении наших зарубежных друзей. Музыка иностранная, слова международные.

площадка на душе в нам радио. Радио. Радио. О-о. Do you really want to party? Hit, hit, hit, hit.

0: Девушка, вы что, танцуете, что ли?
1: Да.
0: Такое чувство, что вас набит.
2: Танцплощадка на душевном радио. Радио.
3: Слышал я одну легенду о двух братьях пересказ. Вроде бы, а вроде сказка. Может, братья сказали,

0: Душевное радио. Доброй ночи. Душевное
1: радио. Привет! Мы группа Балаган Лимитед.